Сплыла малые челны на гладине, о ничем не ведя. Каждый в ином пруде при месячном споне колжу от себя. Всяде є клют, пламень